diskusi and nist. Efter ett biточек кутипов не повторит. Шампур, мангал, дрова, ведро и палочки. При всем при этом это прет. Да еще как.